0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Τρινά είσαι, Τζεσέ.
2: Паркет, паркет, ламинирован, естественно, винил, килими, аксессуари.
3: Ти полудяли?
2: Не, цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет, винил, килими.
4: От Лия

0: Λάρνακα 3FM. Катрефем.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катрефем.